кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но после

Вся в работе с утра до заката. Ты с надеждой весточку ждешь от любимого сына, сына-солдата. Все нормально, я жив и здоров. 100 приветов бабуле и деду. Напиши, много ли на зиму дров. Не волнуйся,

свет моих дней. Лебедь белая, фея лесная, я укроюсь любовью твоей, и ты ждешь меня, я это знаю. Без тебя очень трудно, поверь, пусть нелегкая будет дорога. Я открою заветную дверь, и ты встретишь меня у порога.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Привет, казаки!
2: Вас приветствует хоровая группа кубанской казачьей вольни.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Хорошо-то как! Как?

0: домой.
1: Море лето с Казак ФМ.

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

0: станции 103.9 FM у Лазаревска. Включай.
1: Здравы будем, казаки. Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему ты, когда спишь, делаешь вот так? Ты кого-то пугаешь.
3: Ну, разве что маму ночью во сне. А ты-то откуда знаешь?
0: А я слышала, когда ночью проснулась,

0: аллерголог.
1: Это что за непонятное слово такое?
0: Это доктор, который лечит болезни уха, носа и горла. Как раз горло и нос участвуют в процессе дыхания. И вот там зарождается храп.
1: А победить этот как-нибудь можно?
0: На этот вопрос сможет ответить только врач. У меня храп появляется только если я засыпаю на спине. А когда сплю на боку, никаких звуков не издаю. А еще я читал, что в Японии придумали специальные подушки в виде плюшевого медведя. Только на самом деле это робот. Когда он слышит храп, то мягкой лапой ударяет по носу. Человек просыпается и на какое-то время храпеть перестает. Но это тоже не очень полезно. Полноценно выспаться так не получится.
1: Я стишок про тебя придумала. Спи, мой папочка, усни, и никогда ты не храпи.
2: Папа знает.
3: Море лето с Казак-ФМ.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Исламей – адыгский народный танец. Его еще называют «танцем влюбленных сердец». Легенда гласит, в ауле жил пастух Ислам. Он влюбился в прекрасную девушку, но не знал, как признаться ей в этом. Подсказали решение орел и орлица. Птицы плавно кружили в небе. То отдалялись, словно любуясь друг другом, то сближались. Их полет вдохновил Ислама. На торжестве юноша пригласил свою возлюбленную на танец и, подражая орлам, повел ее по кругу. Девушка отвечала Исламу взаимностью. Так молодые люди признались друг другу в любви через танец. И сегодня он полон скрытой страсти. Юноша стремительно и радостно несется по кругу. Его движения то строгие, то замысловатые. Девушка, наоборот, сдержана, грациозна, горделива, но в то же время взволнована и счастлива. Отбивают такт гармонь и трещотка, кружатся молодые, поет душа адыгского народа.

0: ансамбль «Криница».
1: Слушайте наши песни на Казак-ФМ.
2: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

Zack FM. Дороги радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак.

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: 99 FM у Лазаревска. Включай!
1: Всем привет! С вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут заказывать в доставке одну пачку чая и набирать 5 полных пакетов, когда сами приходят в магазин. Это наши соседи могут выносить мусор в костюме, а в театр пойти в спортивных штанах. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, представляешь, моя жена заметила, что я ее не слушаю.
1: А как это она поняла, Русланчик?
0: Да оказывается, я вчера на ее претензию «ты меня вообще не слушаешь» ответил: «да, дорогая, ты права».

0: Марья Петровна, я хочу вас поздравить. Мы вас обследовали, вы абсолютно здоровы. Но на всякий случай объясните еще раз, на что вы жалуетесь.
1: Да задыхаюсь я, доктор.
0: Понятно. А когда вы задыхаетесь?
1: Да когда автобус догнать не могу.
2: Шутки, прибаутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Купил муж новый телевизор, притащил домой, а жена ему говорит:
2: «Ой, а чего это тут на коробке нарисован бокал?»
3: «А это, дорогая, значит, что покупку необходимо обмыть. Ну, не поспоришь и не поспоришь».

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи не верят официальным документам, но верят роликам в интернете. Это наши соседи помнят, что каждый охотник желает знать, где сидит фазан, но не помнят, что это значит и почему они это помнят. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, даже не знаю, как сказать. Вчера, пока тебя не было, к вам приходил какой-то мужчина в костюме красивом, с дипломатом, духами на весь подъезд пахло. Но со спины не разглядел его.
1: Петрович, спасибо за бдительность, но это был я. На новую работу ходил устраиваться.
0: Ох ты какой!
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Радиоканал «Казак FM» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
5: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие, я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак FM». Всем хорошего настроения!

0: Скажите, пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
1: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
0: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?
2: Шутки, прибаутки. Эх,

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему вода не горит?
3: А откуда ты это знаешь, Нина?
0: Мне Назар сказал.
3: Хорошо, что ты сама это не проверяла, потому что спички детям не игрушка.
0: Только ты ему не говори, что я тебе сказала. Это был секрет.
3: Ладно, дочь, не скажу. Но на самом деле это никакой не секрет, потому что все знают, вода не горит. А вот почему, знают только те, кто учил в школе химию. Попробую тебе объяснить. Для начала нужно понять, что такое горение. Это такой процесс, в котором молекулы и атомы объединяются. При этом выделяется энергия в виде тепла и света. Чтобы что-то сжечь, требуются три вещи. Топливо, например, лист бумаги, окислитель, например, кислород, и тепло, к примеру, спичка. Если чего-нибудь из этого не будет, огонь погаснет. Тот огонь, который мы обычно видим, это реакция топлива с кислородом. Если доступа кислорода нет, то и огня не будет. Когда ты пойдешь в школу, на уроке химии выучишь формулу воды – H2O. Это означает, что вода состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Водород – это газ, и кислород тоже. Когда их атомы сталкиваются, выделяется тепло и свет, а после этой маленькой вспышки образуются молекулы воды. То есть водород сгорел в кислороде, а вода – это продукт горения. В общем, вода гореть не может, потому что она уже сгорела. Понятно объяснил?
0: Что-то не очень, папочка. Надо, наверное, воды горелой выпить, чтобы лучше думалось.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дорогая.
2: Что тебе?
1: А что у нас сегодня на обед?
2: Ничего.
1: Так это, вчера же тоже было ничего.
2: Так а я на 2 дня наготовила.
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

Здравствуйте! На радио «Казак-ФМ» начинается программа «Варенички по вашим письмам». В студии Виктория Никитюк. Я желаю вам хорошего дня и отличного настроения. На календаре 18 июля, суббота. Сегодня день создания органов Государственного пожарного надзора. Поздравляем с профессиональным праздником. День прогулок под дождем, а еще Афанасьев день. Афанасий, у вас сегодня именины, поздравляем. А начну программу с поздравления для нашей коллеги, для главного редактора радиостанции «Казак-ФМ» Сатик Адибекян. Сатик, ты яркая, задорная, деловая, ответственная, добрая и веселая. Мы от коллектива радиостанции «Казак-ФМ» шлем тебе наш привет, наши поздравления и от души желаем. Пусть в твоей жизни будет место только для радости и счастья. Все плохое пусть обходит стороной. Мы хотим пожелать и тебе, и твоим близким всего только самого-самого хорошего. Здоровья, удачи. Пусть в твоей семье всегда царят уют, согласие, покой, взаимопонимание и любовь. Пусть все задумки и планы успешно реализовываются. И пусть наградой для тебя будут любовь, хорошее настроение и добрые люди на твоем пути. С днем рождения!

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: Поздравление программы звучит для вас, Анатолий Николаевич Баканов. Валентина Григорьевна Устюжанина пишет: «Поздравляю вас с днем рождения. Знакомы мы заочно, но я знаю, что вы прекрасный человек. И хочу вам от всего сердца пожелать. Желаю быть всегда здоровым и с улыбкой день встречать, не знать обид, болезней, горя и никогда не унывать». Анатолий Николаевич, от радиостанции «Казак ФМ» вам наш привет и наилучшие пожелания в день вашего рождения. Мы желаем вам крепкого здоровья, хорошего настроения. Пусть ваши родные и близкие всегда будут рядом и будут опорой для вас.

0: Сказки на Казак-ФМ.
1: Зоя Леонтьевна Сокол из поселка Рисовы поздравляет правнучку Полину Кададову с днем рождения. Полине в этом году исполнилось 3 годика. Желаю нашей любимой девочке крепкого здоровья, счастья. И еще одну внучку хочу от души поздравить, Наташу Кададову, с 23-летием. Крепкого тебе здоровья, дорогая, счастья, любви и успехов во всем. Почаще улыбайся, и пусть хранит тебя Бог. Присоединяются бабушка Люда, тетя Аня, дядя Ваня, племянница Настя. Все мы вас, именинницы, Полина и Наташа, очень любим.

0: шутки на Казак ФМ.
1: А следующее письмо начинается вот какими строчками. Неиссякаемая фантазия романтиков и выдумщиков дарит миру все новые и новые поводы для радости. В этом ряду приятных неожиданностей достойное место занимает неофициальный и, самое главное, небанальный праздник, который отмечается в самый разгар летнего зноя. Сегодня, 18 июля, день прогулок под дождем. О да, друзья, я уже подумала, когда объявляла этот праздник, что это мой праздник. Мне кажется, так замечательно прошлепать под летним дождем. Земля теплая, дождик теплый, а может быть, освежающий. Беззаботно, как дети, пробежаться по лужам, а еще лучше станцевать под дождем. Авторы письма продолжают. Живительная сила воды не только питает землю и наполняет энергией растения, но и смывает весь негатив, унося обиды, печали, горести, все плохое. Забавных вам прогулок и побольше радостей. Всем, кто сейчас с нами на любимой радиоволне «Казак ФМ», улыбнитесь. Музыкальный привет летит Анне Семеновне Гаврия, замечательной бабулечке с пожеланиями крепчайшего здоровья, тепла и любви. От Алины, Ани, всех родных и близких из станицы Привольная.

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: Жители станицы Привольная и хутора Труд отправляют свой привет за ленточку и пишут: «Дорогие наши воины, доблестные защитники нашего мира, выдержки вам да покрепче, нервов стальных и богатырского здоровья, крепкой веры в скорую победу, боевой удачи во всем и ангела-хранителя».

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: В Атаманскую Татьяне Постевой летит привет от подруги Тамары и ее мужа Алексея. Танечка, дорогая, мы желаем тебе и мира, и крепкого здоровья, и большого счастья. Ты этого достойна. Наш музыкальный подарок для тебя.

мне нравитесь, взрослая женщина со следами от прожитых лет. Вы умеете выглядеть молодо, годы прячутся в сетках морщин, а в глазах след печали и холода от предавших когда-то мужчин.

0: на Казак ФМ.
1: Пару Владимира и Татьяны из Лабинска поприветствуем в нашей программе. Эта пара создана благодаря радио Казак ФМ и программе «Сваха». Владимир и Татьяна, я хочу поблагодарить вас за участие, за вашу активность, за вашу отзывчивость. Для вас эта песня, и желаем вам счастья.

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: Алиса Басаргина поздравляет мужа Рустама с днем рождения. Рустамчик, любимый мой, с 25-летием. Я хочу, чтобы твой новый этап в жизни был переполнен всякими благами, добром, счастьем, здоровьем, удачей и достатком. Пусть в нашей семье всегда царят радость, и нас с тобой окружают только прекрасные и радующие душу вещи. Пусть на твоей работе все будет хорошо, и друзья никогда не подводят. Люблю тебя.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Татьяну Михайловну Белобаба из Крымска поздравляет папа Михаил Сергеевич с 30-летием. Танечка, дорогая, доченька моя, замечательная, добрая, нежная. Пусть каждый год твоей жизни будет еще лучше предыдущего. И пусть года несут тебе много радости, удачи и хороших дней. Поздравляю тебя и желаю, чтобы всегда хватало сил на исполнение всех планов и задумок. Пусть окружающие дарят только позитивные эмоции. И рядом всегда будут те, кто тебе дорог и любим. Сама, доченька, будь всегда счастлива, любима и здорова.

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: Я приглашаю к радиоприемнику вас, Александр Борисович Дунаенко из города Тихорецк. Вас поздравляют ваши одноклассницы Таня Дмитренко и Вера Косых с днем рождения. Дорогой наш одноклассник, дорогой друг детства и всей жизни, пожалуй. Часто вспоминаем, как гуляли, носились на велосипедах, пели песни у твоего двора. Как не спеша шли в школу и бежали домой из школы. Не зря говорят, школьные годы чудесные. Дорогой наш друг Саша, желаем тебе долго-долго быть в строю, быть крепким, сильным, здоровым, никогда не огорчаться, побольше радости и удовольствий. Помни, сколько бы ни было лет, жизнь продолжается. С днем рождения! Друзья, на этом все. Наша программа подошла к завершению. Меня зовут Виктория Никитюк. Приглашаю вас на свидание в вечерний выпуск программы «Варенички по вашим письмам». Он начнется сегодня в 18 часов. До встречи на Казак-ФМ. И хороших вам выходных!

0: По пути зайди в супермаркет, надо кое-что купить. А он мне: Таня, пиши список. Твое кое-что в супермаркете я знаю. До закрытия 2 часа. Можем не успеть.
1: Шутки

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.

ху – старинный китайский смычковый музыкальный инструмент. По-другому его называют «китайская скрипка». Несмотря на наличие всего двух струн, эрху обладает богатой выразительностью, которая позволяет отобразить в музыке самые разные эмоции. Корпус инструмента представляет собой шестигранный бочонок, изготовленный из ценных пород дерева. С одной стороны он обтянут кожей питона, с другой – закрыт узорчатой деревянной решеткой. Длинная шейка сделана из того же материала, что и корпус. Головка резная, слегка отогнута назад. Смычок делается из бамбука. Он не отделен от корпуса инструмента, а прикреплен к нему между двумя металлическими струнами. Звук издается, когда смычок, натертый канифолью, чтобы увеличить трение, проходит между струнами. Играют на эрху сидя, опирая корпус о колено. Сегодня на инструменте исполняют народную и традиционную китайскую музыку. Используют его в оркестре, в том числе в музыкальном сопровождении китайской оперы. Эрху – один из самых известных и почитаемых музыкальных инструментов. Душа китайского народа.

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

человек, это жить не сдавая.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Значит так, запомните, женщины, храбрость, отвага и решительность – вот три признака настоящего крепкого мужского опьянения.
2: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио

0: Добрые соседи.
1: С двумя вещами человек не состарится. Это доброе слово и доброе дело. Так говорят миролюбивые шорцы. В России их всего 13 тысяч человек, а в Краснодарском крае и того меньше – 10. Шорцев или кузнецких татар еще в 17 веке обнаружили русские казаки, когда пришли на Кузнецкую землю. Как и когда шорцы оказались в этих краях? Вопрос, который мучает ученых уже много лет. Достоверных архивных сведений нет, поэтому бытует с десяток версий, а потому все их озвучивать нет смысла. Лучше расскажу о том, что шорцы во все времена считали

Оказались искусными охотниками. Но несмотря на то, что окрестные леса были полны дичи, мяса они ели очень мало. Дело в том, что у шорцев существовал обычай часть добычи отдавать любому прохожему, кого встречал охотник, возвращаясь из леса. Еще одну долю охотник отдавал сказочнику Кайчи, что развлекал его на охоте. Третью долю непременно нужно выделить семье, потерявшей кормильца. На того, кто этого обычая не соблюдал, мог рассердиться дух охоты. И тогда в лесу удачи не видать. У шорцев даже поговорка есть. Мясо убитой козы на охоте – мясо всего села. Мясо с подворья – мясо хозяина. Так что шорцы питались в основном ягодами да корешками, собранными в лесу. Распределение мяса от охоты до охоты строго регламентировалось. Самый вкусный кусочек приберегали для гостей. Для застолья тоже был свой обычай. Почетный гость должен был отрезать кусочек от того, что принесли ему, и бросить в огонь, чтобы покормить духов. Гостям никогда не подавали шейные позвонки или кость передней ноги. Грудинка доставалась хозяину дома. А уж женщинам и детям то, что оставалось, то есть требуха. Но шорцы при таком питании не унывали, лепили пелбен, ржаные пельмени с кедровыми орешками, размером с ладонь, и варили их в молоке. А еще пекли круглые пироги с самыми различными начинками. Про самый известный кузбасский деликатес, черемшу или колбу, ходят разные легенды. Считается, что такого сочного дикого чеснока нет больше нигде. Шорцы используют колбу как начинку к пирожкам или вареникам, а также делают из нее салаты и варенье. Не верите? А вот попробуйте. Вот вам рецепт салата из колбы по-шорски. Порезать мелко черемшу и огурцы, добавить сметану и посолить. Куда уж проще. Или вот варенье. На 2-3 пучка черемши берем 1,5 стакана сахара. Черемшу режем, засыпаем сахаром и варим на медленном огне 10-15 минут. Все, знаменитое шорское варенье готово. То-то сосед шорец удивится, когда вы позовете его на чай, да с его-то национальным вареньем.

случилась беда. На земле незнакомой был он ранен в бою. По холодной зиме свой солдат

на страде посевной гул мотора и шум у родной.

Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут поссориться из-за того, что у них, ну, слишком хорошие отношения. Это у наших соседей кухня не просто место приготовления и приема пищи, но еще и кабинет и место для откровений, и у некоторых даже оперативный штаб. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а у тебя гараж свободен?
1: Петрович, для тебя всегда. Решил машиной заняться?
0: Не, ко мне теща на выходные приезжает. Надо пару дней где-то перекантоваться. Ты меня только не выдавай.

0: похудел. Да что ж эта зараза с тобою сделала? Она что, совсем тебя не кормит? Она что, совсем тебя не готовит?
1: Мама, успокойтесь. Свадьба была только вчера.
2: Шутки, прибаутки.

0: ви бачили, що це?
1: Гарнець. Мы спросили у прохожих, что же означает это слово на казачьем диалекте.
0: Ты бач, як оно!
2: Ну, это как поверхность такая гористая.
3: Ну, это горница, наверное. Здание, строение.
4: Горница, это к себе что-то грести. Ну, наверное, грабли какие-то или там. Ну, что-то к себе пригорнуть надо.
5: Человек-горец, спустившийся с гор.
1: На самом деле «гарнец» – это печной горшок. Это слово происходит от древнерусского «горн» – плавильная печь. На протяжении многих столетий горшки были главным кухонным сосудом на Руси. Им пользовались в царских и боярских поварнях, на кухнях горожан, в избах крестьян и в казачьих хатах. По форме горшков можно было определить культурную принадлежность, как они назывались в древности и что в них готовили. Вот це так!
0: Море, лето. С Казак-ФМ.

0: Знаете, что я заметил, пешеходы? Вот ежели носить в руке хороший такой кусочек кирпича и показывать его водителям, то они, что характерно, и лужи аккуратно начинают объезжать, и пешеходов вежливо пропускают.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, ну так трудно показать себя с лучшей стороны, когда у тебя одна сторона лучше другой.
0: Шутки, прибаутки. Любо, братцы, 108 FM у Красной Поляне.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Меня вот часто мои друзья из Брюховецкой спрашивают, как там у нас в Краснодаре с пробками? Как мы вообще на работу не опаздываем? Не знаю, на самом деле все очень просто. Вот сегодня, например, я выехал в 7:30, чтобы приехать к 9. Ну, правда, приехал, конечно, к 10, но это не страшно, потому что мне это надо было к 12. В общем, нормально у нас все с пробками, мужики, нормально.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Если у тебя нет друга, ищи, а если найдешь, береги. Так говорят и вены. В России их больше 19 тысяч, и большинство живет в республике Саха. 10 эвенов официально прописаны в Краснодарском крае. Сказать, когда именно возник этнос, невозможно. Известно только, что в 17 веке, когда на северные земли пришли первооткрыватели, то эвены уже занимали территорию от Лены до Охотского моря и от рек Алдана и Улье до Северного Ледовитого океана. Правда, тогда их называли ламуты, и жили они либо в верховьях гор, либо рядом с морем. Эвены появились в результате смешения эвенков с юкагарами и коряками. У них они переняли часть своих обычаев. Другую часть эвены заимствовали у народа саха, с которым тоже были соседями. Дружили настолько близко, что поменялся даже язык эвенов. К сожалению, на родном эвенском языке сегодня общаются единицы. В основном говорят либо на русском, либо на якутском. Возрождать родной язык эвены пытаются в школах, где его сегодня преподают детям. Но постоянно говорят на этом языке, в основном кочевники. И данный факт печалит тех, кто заботится о сохранении идентичности народа. Ведь родной эвенский язык практически не знает грубых и ругательных слов. Ругаться или кричать эвенам строго запрещено. Особенно если вы в горах, в лесу или на берегу реки. От крика может проснуться дух.

двигаются по кругу, постепенно ускоряясь в определенном ритме, с определенными словами. Этих обычаев и традиций эвены придерживались до прихода православия. Потом в их жизненном укладе многое поменялось. Эвены какое-то время даже считались самым православным народом из всех сибирских народов. У них в хозяйстве даже существовал специальный олень для перевозки икон каждого хозяина при перекочевке. Сейчас, конечно, таких оленей нет, но вот иконы стоят во многих домах до сих пор.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи стараются похудеть к лету вот уже 7 лет подряд. Это наши соседи, встречая своих детей, вернувшихся с экскурсии в Москву, называют их москвичами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ну, признавайся, какие у тебя отношения с тещей?
1: О, самые теплые, Петрович. Она на Дальнем Востоке живет.
0: Повезло, братец.

0: невестке: «Галя, ну как там мой сыночек?» «Да как-как? Пьет ваш сыночек, не работает, на диване целый день лежит».
1: «Ох, слава Богу, лишь бы б не болел».

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а откуда в море пена? Туда шампунь налили, что ли?
3: Нет, Ниночка, шампунь здесь вовсе ни при чем. Пена образуется, когда ветер дует на воду и создает волны. Они перемешивают множество мелких частиц, которые есть в воде. Это песок, глина, водоросли. И вот эти маленькие частички при движении образуют маленькие пузырьки воздуха. А когда они поднимаются наверх, то лопаются, и воздух выходит наружу. Чем больше волн в море, тем больше пены. Когда море спокойное и ветер не дует, то и пены мы тоже не увидим. Ее можно заметить только на берегу, там, где волны бьются о камни или выкатываются на песок. А еще пена может образоваться из органических веществ, которые содержатся в воде, например, из-за водорослей и планктона. У нас такое явление встречается редко, а вот у берегов Австралии было несколько случаев, когда такой морской пены было ну очень много, прямо несколько метров. Можно даже было устроить пенную вечеринку.
0: А почему эта пена белая? Ведь вода в море синяя.
3: Пена состоит из множества пузырьков. Они работают как маленькие зеркальца и отражают свет. А поскольку солнечный свет преимущественно белый, вот и пена нам кажется такой же, а вовсе не голубой или зеленоватой, как вода.
0: Как-то это все сложно, пап. Давай лучше нашу ванну запеним, пока мама не видит.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Так, кто это у нас тут? Ага, Мария Петровна. Так, Мария Петровна, объясните, пожалуйста, собравшимся, почему вы развелись с мужем?
2: Ой, вы знаете, он относился ко мне как к собаке.
1: Это в каком смысле?
2: В смысле, он постоянно требовал от меня верности.
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут пойти за грибами, заблудиться, найтись, снова заблудиться и снова найтись. И все это за 30 минут. Это от наших соседей ты можешь узнать о себе больше, чем от своих родителей. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: Русланчик, ты какой-то не выспавшийся.
1: Петрович, да я вчера до 5 утра слушал политические дебаты.
0: Смотрел новости?
1: Не, соседи сверху на кухне разговаривали.
0: О,

0: FM.
1: Здравствуйте. Ваши приемники настроены на волну радиостанции «Казак-ФМ». Начинается программа «Варенички по вашим письмам». Вас приветствую я, Виктория Никитюк. Добрый вечер. Сегодня День Ангела отмечают Ани, Анюты, Анны. А мы спешим поздравить с именинами нашу любимую бабушку. Читаю я строчки первого письма. Анну Петровну Горбачеву из хутора «Труд». И всех радиослушательниц Ань, Анюточек. Мы желаем вам любви красивой, жизни самой счастливой. Здоровыми всем вам быть, всем радость, добро и уют дарить. Пусть ангел-хранитель будет с вами рядом. Анна Петровна, вас поприветствовали Артем, Кира, Арсений, Максим и Дмитрий из станицы Каневская и города Новороссийск.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Письмо прилетело из Невинномысска, пишет нам Ольга Николаевна Кириллова. В далеком таежном поселке станция Сарга Шалинского района Свердловской области 15 июля 1945 года, в дату Победы, в семье Ульяны Ивановны и Павла Михайловича родилась доченька, которую назвали Люда. Это наша мама. Росла она в большой семье, была бойкой и любознательной. В школу ходила далеко, но тяга к знаниям была сильнее. А расстояние не помеха. В школе была активисткой, участвовала в художественной самодеятельности и в спортивной жизни. После школы поступила в Уральский институт торговли на специальность товаровед. По распределению попала в город Невинномысск. Город был молодой, нужны были специалисты. Работала в магазине продавцом. Позднее встретила нашего папу и вышла замуж. Появились две дочери – Оля и Ирина. Сейчас наша мама занимается дачей, а мы поздравляем дорогую мамочку с днем рождения. Ненаглядная наша. Здоровья тебе, сибирского. Долголетия кавказского. Живи и радуй нас еще 100 лет. Не старей, пожалуйста, наша родная. Мамочка любимая, с днем рождения тебя. Неповторимая, сердцу родная. Ни для кого пусть не будет секретом, ты самая лучшая мама на свете. Спасибо тебе за бессонные ночи. Мы ценим и любим тебя. Очень-очень. Пусть годы не старят тебя никогда. Мы, дети и внуки, все любим тебя. Живи, родная, долго-долго. Поздравление звучит от мужа Николая, от дочерей, от зятьев Олега и Владимира, из города Екатеринбурга, от Любани, Николая, от внуков Оли, Марины, Валерия, Александра, Андрея, Маргариты, Анастасии и Виктории. Присоединяются правнуки Артем и Лилия. Из поселка Урожайной Раиса и Григорий, племянники Лариса, Света, ее дети. Все мы очень любим тебя, наша родная.

0: моя.
1: Вареночки! Вареночки на Казак-ФМ.
2: Сегодня день Сергия Радонежского. Людмила Петровна из Кропоткина поздравляет с именинами атамана всех поклонников радиостанции «Казак-ФМ» Сергея Таранова, а также друга и товарища Сергея Алексеевича из села Песчинокопское Ростовской области. Желаю вам, дорогие мои, счастья, и пусть хранит вас Господь. Всему эскадрону огромный привет!

0: Ники на Казак ФМ.
1: Я приветствую в нашей программе семью Ольги и Максима Макроуз из города Воронеж. Вас поздравляют ваши друзья из Анапы, семья Веры и Андрея Сорокиных. Они пишут: «У Ольги и Максима сегодня 5-я годовщина со дня свадьбы. Первая пятерочка, дорогие наши. Очень гордимся вами, любим вас и сегодня желаем мирного неба над головой, тепла и уюта, любви и верности, деток и побольше. Поздравляем!»

0: Ольги на Казак ФМ.
1: Ольгу Серьга с днем рождения поздравляет муж Валентин. В Новороссийск летит это поздравление для вас, Оля. Дорогая, с каждым годом ты становишься все лучше и лучше. Я желаю тебе всего самого хорошего. Всего того, о чем ты мечтаешь. Пусть в твоей жизни будет много радости и много причин для улыбки. Ты замечательная, ты любимая. Мне так повезло встретить тебя в своей жизни. Счастья тебе и радости.

0: шуточки на Казак ФМ.
1: Дорогого папу Виктора Папанова поздравляют дочь Елена и сын Артем. Это поздравление улетает в город Керчь. Папочка, любимый, дорогой, мы так напутствуем тебя. Сегодня, как и всегда, пожалуйста, береги себя. Береги свое здоровье. Ты всем нам очень нужен. Папа, родной, крепко обнимаем тебя и очень-очень любим. Для тебя твоя любимая песня.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: В этой программе от души поприветствуем больших друзей радио Казак ФМ. Надежду Ивановну из Краснодара и ее дочь Елену. Огромный вам привет от нас и музыкальный подарок. Надежда Ивановна, Лена, крепкого вам здоровья. Пусть все, что задумано, непременно исполнится. Будьте счастливы.

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Для любимого человека Ярослава Витальевича Виллисова звучит песня от его жены Оксаны Виллисовой из Анапы. «Ярик, ненаглядный мой, какое счастье, что ты рядом. Какое счастье просыпаться и засыпать рядом с тобою. Будь любим, будь успешен, будь здоров всегда и мирного неба тебе над головой».

0: Пряники на Казак ФМ.
1: Светлана Ивановна Пряничкина из «Белой глины». Для вас это письмо программы. Из письма узнаю, что вы очень любите песни Таисии Повалий. И буквально на прошлой неделе вы встретили свой день рождения. А написала нам ваша соседка Алена Правда. Пожелала вам быть всегда такой же открытой, гостеприимной, доброй и улыбчивой. Вечно молодой и красивой. С днем рождения!

забывайте, что письмо необходимо отправить за месяц до даты поздравления. На конверте вы пишете, на какое число, на какую субботу или воскресенье ваше письмо и во сколько, в 12 или в 18 часов. Эту информацию необходимо повторить и в самом письме. Кроме того, расскажите, кто кого с чем поздравляет, чего желаете, и, может быть, еще что-нибудь интересное о том человеке, о ком вы пишете. О вашем знакомстве с ним, о нем в целом, о том, насколько он вам дорог. Я, Виктория Никитюк, говоря вам «до свидания», люблю, целую, крепко обнимаю и жду ваших писем. До встречи!

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Чатхан — это струнный щипковый музыкальный инструмент Хакасии. Изначально его выдалбливали из цельного куска кедра или сосны. Более поздние варианты стали сколачивать или склеивать из отдельных досок. На ранние чатханы натягивали всего 3 или 4 струны, которые изготавливали из конских волос. Со временем их число возросло до 6-7, а материалы заменили на более прочные и долговечные – медь, латунь, сталь. На чатхане играли, сидя на стуле. Реже располагались на полу, на большом куске войлока или на кожаной подстилке, поджав под себя ноги. Игра на чатхане у хакасов сопровождается хаем – гортанным пением. Это традиционное вокальное искусство. Под его аккомпанемент исполняли один из самых главных жанров хакасского фольклора – героические сказания. Хакасы относились к музыкальному инструменту как к живому существу. Например, певец Хайджи перед тем, как начать исполнение, символически угощал чатхан чаркой с вином, чтобы сердце и голос инструмента не исчезали и находились с ним на протяжении всей песни. В старину чатхан звучал почти в каждой юрте. Он был неотъемлемой частью жизни, обычаев и обрядов. Его звуки сопровождали человека всю его жизнь. И сегодня чатхан остается душой хакасского народа.
2: Море лето с Казак-ФМ.

Жена говорит мужу: и что это мы тут вот делаем? И что это тут мы сидим? А что? Что-что? Мусор вынеси! Господи! Ну только присел! А что ты до этого делал? Что-что? Лежал!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дорогой, мне необходимо уехать на 2 недели.
2: Ну, что, хорошо.
1: Ты что, не хочешь даже спросить, куда и зачем?
2: Да что ты, дорогая? Счастье не спрашивают, откуда оно свалилось.
0: Для соседа. Отсюда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Как в доброй сказке, где герои помогают друг другу, так и в жизни сила нашей страны в согласии разных народов, в мудрости их предков, в красоте их языков и обычаев. Мы собрали воедино сказания разных народов России и воплотили в проекте «Сказочное время». Усаживайся поудобнее, малыш. Мы начинаем.
2: Ненецкая народная сказка «Белый и бурый медведи». Однажды лесной бурый медведь пошел на север, к морю. В это же самое время морской белый медведь пошел по льду на юг, к земле. У самого берега моря медведи встретились. У белого медведя шерсть встала дыбом, он сказал.
3: «Ты чего это, бурый, по моей земле ходишь?»
2: Бурый ответил.
4: «Когда она у тебя была, земля-то? Твое место в море, твоя земля — льдина!»
2: Белый медведь встал на дыбы. Бурый медведь тоже встал на дыбы. Схватились они, и началась борьба. Боролись они до полудня. Никто не смог одолеть другого. Боролись до вечера. Оба устали. Сели, молчат. Первым бурый медведь заговорил.
4: «Ты, белый, оказывается, сильнее, но я ловчее и увертливее, поэтому никто из нас верха не возьмет. Да и что нам делить? Ведь мы с тобой братья!»
3: «Верно! Мы братья, и делить нам нечего. Земли наши неоглядны.
4: Да и мои леса огромны. Мне нечего делать в твоих льдинах»,
2: говорит бурый медведь, а морской ему отвечает.
3: «А мне нечего делать в твоих лесах. Да я туда никогда и не заходил. Давай жить каждый на своем месте и не мешать друг другу».
2: Так и решили. Бурый медведь пошел назад в лес, а белый остался на берегу моря. С тех пор два хозяина живут врозь. Бурый медведь, хозяин леса, живет в лесу, а хозяин моря, белый медведь, живет возле моря. И никто друг другу не мешает. Вот такая история, малыш. А теперь время сказочных снов. Закрывай глазки и засыпай. Доброй ночи!

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
1: По пути с Казак-ФМ.

0: Шутки-прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше.
0: Шутки-прибаутки. Казак ФМ. Эх, брат!

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дело было в кутюгурах. Встречаются два кумы соседа, один другому говорит: «О, кумы! Ха-ха! Да я смотрю, ты веселый! Это по какому случаю праздник?»
2: «Ну как, это того? Сыну велосипед купил, обмываю тю.
1: Да ты же его 3 месяца назад купил!»
2: «Кумы, не поверишь, там столько деталей!»
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Группа «Белое злато».
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой». Слушайте нашу новинку на волнах.

море лето с Казак ФМ.

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Дороги радио настрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ»

прячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь. Никогда другим

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше